0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и Seres Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Jason Status и Baby.

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Центр ночи.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

@FM.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Тимошенко, Холдри. А в белорусском

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре «Белорусский трек».

Новинки эфира на центре. Кури Джеймс и Пол Грин, Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Фэйри Корстен, Леон Болья и Mostly Cloudy.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Антон Бай, Фил и Эйви. Love you. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

рекомендации с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн. «Love you better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Центр ночи.

0: среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Так, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

Авторские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobakacenterfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Новинки эфира на центре. Матрода, I need you loving. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи центр FM». Новинки FM.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр FM. Погода. На центре.
2: В среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Итак, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
3: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Новинки эфир.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центр».

где Алиса включит Центр FM. Новинки эфира на Центре. IOA Just Music. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр F.

0: Все это вы услышали на Центр.фм, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.фм. Центр. Твой ритм. Новый трек. Реклама.
2: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие. Моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте «мингаз.бай» или по телефону 162.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Так, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: происходит, да? Помню, помню, да, надо позвонить, написать, а потом хоп, и забыл. Но если останешься на Центр ФМ, то будь уверен, еще не раз я тебе напомню об этом празднике. Более того, у тебя будет возможность еще и в эфире засыпать свою маму комплиментами. Для этого настоятельно рекомендую следить за нашим телеграм-каналом. Там все появится. Ну а пока приветствую тебя! Из студии Центр ФМ Полина Говоровская зовут меня, ну а далее здесь Майкл Биби и Китама. Встречай Good Boys и Cream. А также на месте МК. Все исключительно для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

до Сурганова 10 минут, по Радиальной от Переходной улицы до Ваупшасова 10 минут, скопление автомобилей уже по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова и по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Приятного пути!

0: диджеев в нашем эфире. Уверена, наступит тот час, когда и о наших белорусских диджеях я буду рассказывать в рубрике «Топ Дэнс» в рамках вот этих мировых чартов. Какие же треки на данный момент популярны во всем мире? На портале Beatport сейчас расскажу.
1: «Топ Дэнс». Третье место.
0: Фрэнки Ризардо – один из самых востребованных диджеев из Нидерландов. Это говорится на его страничке, и мы видим, как он продолжает укреплять позиции на хаус-сцене. Известен глубоким звучанием, сочетающим грув, энергию, эмоции. Вот недавно состоялся релиз сингла «Маридо Данза», и уже на третьей строчке в чарте «Битпорт».

0: Топ Дэнс. Второе место.
1: Элпи Ритм выступает как воплощение ностальгии и новаторства. Его прям вот сводит с ума винтажный саунд хауса 90-х. Он гармонично сочетает знакомые отголоски прошлых лет со свежим пульсом современности. И в его треке «How you feeling?» это все прекрасно слышно. Вторая строчка на данный момент в чарте Beatport.

0: Dance. Первое место.
1: Электрофанк-дуэт «Кромио» появился в 2004-м, то есть проекту уже 22 года. В 2007 году парни выпустили альбом «Fancy Footwork» с одноименным синглом на пластинке. И, кстати, в прошлом году устроили мини-тур с музыкой именно из того альбома. Оказывается, на этом ностальгия не остановилась. В этом году Крис Лоренцо освежил хит «Fancy Footwork» и вполне удачно первое место в мировом топе «Битпорт». Вот и послушаем эту работу.

Set Hills в нашем эфире с треком «Secretos», а ведь действительно были времена, когда каким-то секретом казалась информация о том, что происходит в Минске, где пробки, где заторы. Ну, если только вот какой-нибудь там близкий человек не позвонит и не скажет: «Слушай, вот туда не едь, потому что опоздаешь». Ну, а сейчас все гораздо проще. Рассказываю: фестивальные пробки в Минске по Партизанскому проспекту от Селицкого до Ангарской улицы. 12 минут время проезда. По Мясниковой улице Немига, а также по Максима Богдановича от Берсона до Янки Купалы. 12 минут время проезда. Пробка по проспекту Независимости от Комсомольской до Площади Победы, а также на МКАД от Мазарова до Каменной Горки. Сложно двигаться в эти минуты. Ну а мы все-таки движемся дальше. И с нами It's Everything. А также Крис Лоренцо и Крис Лейк. Кэт Дилерс на горизонте. И новости узнаем уже сейчас.

Пусть каждая женщина познает счастье материнства. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Он пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких, незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Напомню, в Беларуси с 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. До конца года в Беларуси будет подписан указ об обязательной сертификации гостиниц. Проект документа согласован и находится в правительстве. Согласно документу, крупные отели должны будут пройти сертификацию до 1 января 2028 года, а гостиницы с меньшим количеством мест – до 1 января 2029. В настоящее время в нашей стране работает около 600 гостиниц, из которых официальную сертификацию прошли только 90. В Беларуси утвердили максимальные цены на овощи и фрукты до весны 2027 года. В частности, на огурцы максимальная цена с учетом НДС установлена в размере 9 рублей 16 копеек, на томаты 10 рублей 36 копеек, картофель 1 рубль 11 копеек, свекла рубль 23, морковь рубль 41, на яблоки максимум 4 рубля 80 копеек. Оплата по QR-коду стала доступна в кассах вокзала «Минск-Пассажирский». Пока через Крок можно купить билеты на поезда городских линий и региональных линий эконом-класса. Также в гостинице «Экспресс» на Привокзальной площади можно оплачивать проживание и услуги по QR-коду. Помимо банковских карт для оплаты подойдут смартфон, умные часы и фитнес-браслеты с поддержкой NFC. Новости компании. Сделайте День матери запоминающимся с украшениями соколов. Только по 15 октября при покупке украшений от 245 рублей получите косметичку в подарок. Подробности на сайте sokolov.defizbelarus.by и по телефону плюс 375 29 537 44 44. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. Ну и в завершение, рядом с Гродно построят новый культурно-исторический парк «Старый город». Всего здесь построят 13 старинных зданий. Новый туристический объект появится на базе уже действующего в агротуристическом комплексе «Коробчицы». Кроме обычных зданий, там будет ратуша, корчма, кинотеатр и даже железнодорожный вокзал с поездом. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама проверяет, как я делаю уроки.
2: Заставляет есть противный суп.
3: Мама разрешает примерять ее туфли.
4: А моя мама не боится оцелотов,
5: потому что не знает, кто это.
6: Купила нам одинаковое платье.
7: Не разрешает долго играть на планшете.
8: А вот мы с мамой когда-то слепили большого снеговика.
9: А моя мама не подпускает меня к плите, когда я приезжаю к ней в гости.
10: А моя мама приучила меня к порядку во всем.
11: Мама, можно долгануть сумочку и денег до зарплаты.
12: Мама, я тебя люблю.
13: Партнер проекта Белагропромбанк.
14: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
15: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
16: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
17: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
18: Реклама. Один ролик.
19: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: будут менять температуру через интернет.
1: Ой, тепленько пошла.
0: Да, власти уже начали расследование. К делу подключилось Национальное агентство по кибербезопасности Франции. Специалисты обнаружили уязвимость в программном обеспечении. Пострадавшие системы использовали устаревшие версии прошивки и вовремя не обновили оборудование. Вот тебе и удаленка. Хотя возможность вот так управлять чьим-то холодильником, блокировать дверцу, как мне кажется, было бы удобно. Например, вот ты работаешь чьим-то личным тренером и видишь в приложении, что твой клиент норму по калориям уже набрал.

0: для гурманов.
1: Сию в лес, дорогие гости. Живу при, а век плезир.
2: Попкорн Ньюс. Белорусский трек.

делится на две части. Лунные сутки, четвертый и пятый у нас. Ну, до полудня эмоциональный фон может зашкаливать. Причем бросать может в крайности. Эта луна-испытательница усиливает в человеке все хорошее и плохое. Так что эмоции и мысли берем под контроль и стараемся заниматься тем, что уже хорошо знакомо. После полудня идеальное время, чтобы стать проектировщиком. То есть планировать все перемены в жизни. Главное не сворачивать с пути и отстаивать свою точку зрения. Луна

0: поступающей информации, обращать внимание на знаки, анализировать происходящее, даже если некоторые вещи кажутся абсурдными. Физкульт привет шлет Луна каждому, кто запланировал сегодня тренировку. День идеален вообще для физических нагрузок и даже для йоги. Да даже марафон на короткую дистанцию до салона красоты будет успешным. Сегодня прекрасный день для всего, что связано с прической. Вот такие лунные дела.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: В Витебске 13, в Могилеве 14, в Гомеле 15 со знаком плюс, в Минске 10-12 тепла, а вот в этих городах сегодня с прояснениями и без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

диджей, продюсер, ведущий радиошоу «Хексагон», которое мы слушаем по вторникам на центре. Так вот, гостьей одного из его выпусков стала мама диджея. На протяжении всего эфира Дон Диабло и его мама вели душевный диалог, вспоминали, каким он был маленьким, что вытворял. Ну, конечно, смеялись, обсуждали музыку. Кстати, во время выступления Дон Диабло тоже однажды вот так вышел на сцену и многотысячной публике представил самого важного человека в своей жизни. Ну, естественно, пригласил на сцену к себе свою маму. Тоже выглядел очень трогательно и душевно. Ну, а сегодня,

0: какой номинации ты бы наградил свою маму? Ну, что-то из разряда... Вот пример номинации. За 47 пропущенных звонков со словами «ты где?» или «за объятия, после которых все становится хорошо». Ну вот, поразмышляй на эту тему. Времени еще куча. Комментарии жду в телеге. А с 11 до 12 мы в эфире все будем озвучивать. Поздравлять мам, разумеется. Ну и награждать авторов самых ярких комментариев. Теперь о музыкальных планах. С нами Оливер Хелденс. Скоро. Здесь дуэт Анотер, а также Swedish House Mafia. А с тобой в эфире по-прежнему Полина Гваровская. Желаю бодрого утра.
1: Реклама.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с Адреналин. Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
3: Крупнейший производитель моторных масел, открытое акционерное общество «Нафтан» поздравляет всех любителей и профессионалов, транспортников и дорожников, шоферов и водителей с Днем автомобилиста и желает зеленого света, ровных дорог и поворотов только к лучшему.
4: Растворители «Нафтан» растворят все ваши печали.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Ты в центре.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: флешбэк.
1: И вспомним мы суперхит Кельвина Харриса, шотландского диджея, который сегодня, конечно же, мировая звезда, но было время, когда он был невероятным скромником. И это как раз относится к периоду, когда он создал свой хит «We Found Love» вместе с Рианой. Вот что сам Харрис вспоминает. «Поначалу Риане показалось, что я немного того, но моя музыка ей сразу понравилась. А я до этого ни разу не встречался со звездами такого масштаба, поэтому очень стеснялся. Ну а потом она уже сама предложила мне записать совместный трек в духе той музыки, которую я играю». То есть Кельвин, он очень осторожно подбирался к Риане, чтобы предложить ей свою песню, стеснялся, но все-таки получил согласие. Ну а потом уже, когда композиция была записана, возник второй вопрос. Очень хотелось ему, чтобы Риана указала его имя в числе авторов. Все-таки он и аранжировку создал, и придумал эту композицию. И она согласилась. И, как считает диджей, это было очень щедро с ее стороны. Ну а сам сингл в итоге стал номером один в мировых чартах. Издание Billboard признало песню самой лучшей в десятилетии. К слову, позже Леона Льюиса и Николь Шерзингер признавались, что Кельвин и им предлагал этот трек, но они отказались. А зря.

Golden's и Poppy Bascom в нашем эфире Hard Cry. Есть человек у каждого в жизни, который способен помочь, если сердце плачет, если тяжело на душе, если что-то произошло, всегда приободрит, обнимет и поможет советом. Ну, конечно, это мама. И всех мам мы сегодня еще раз с удовольствием поздравляем. И это, конечно, не последний раз, когда звучат теплые слова в адрес наших мамулечек. Особенно предлагаю обратить внимание на наш телеграм-канал Центр ФМ. Там уже открыто обсуждение. Сегодня мы мама награждаем в различных номинациях. У каждого она должна быть своя. Ну и, конечно, объяснить, почему вот ты свою маму награждаешь именно в такой номинации. В чем она лучше всех, по твоему мнению? Пиши, и с 11 до 12 все в эфире обязательно озвучим, а лучшие комментарии наградим фирменным мерчем от радиостанции Центр ФМ. Ну а пока Макс Тайлер и Куда готовы составить компанию в этой получасовке. А также Lost Frequencies. И Кевин Деврайс.

Александр Лукашенко подписал указ о создании единого реестра экспедиторов, который заработает с апреля будущего года. Его владельцем и оператором определена транспортная инспекция. Согласно указу, сведения об экспедиторах будут включать в реестр, а также исключать из него за нарушение. При этом процедура включения в реестр и вносимые изменения в него будут платными. Такие услуги обойдутся в 10 базовых, на сегодня это 450 рублей, и одну базовую 45 рублей. Православные верующие отмечают сегодня великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в память о чудесном явлении Богоматери в Константинополе в X веке, когда она простерла свой покров над верующими в храме и защитила город от врагов. В народе этот день издавна ассоциировался с окончанием осенних полевых работ и началом зимнего сезона. С Покрова традиционно начинался период свадеб. В этот же день в нашей стране отмечается государственный праздник День Матери. Консульский отдел посольства Румынии в Минске вновь приостановил выдачу виз белорусам до 1 ноября. Объявление вывешено на двери дипмиссии. Это уже третья остановка за текущий год. Документы не принимались с февраля по апрель и с мая по август. По данным источников, перерывы, связанные со сменой консульств, Румыния вошла в Шенген в марте 2024 года и с апреля начала принимать заявления на турвизы. Власти определили, куда будут направлены средства, собранные в качестве налога с владельцев собак. Собранные средства планируют направить на отлов бездомных животных, а также на содержание и ремонт площадок для выгула. Соответствующие траты прописали в проекте бюджета на 2027 год. К слову, этот налог вскоре вырастет до 15 рублей, а за потенциально опасные породы – до 71 рубля. Новости компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение, Браславские озера хотят сделать еще более привлекательным и комфортным местом для туристов. На общественное обсуждение вынесен документ со всеми планами. Предлагается обустроить 14 новых туристических стоянок, которые можно будет бронировать для отдыха. Благоустроят и популярные смотровые площадки. Для любителей активного отдыха появятся пункты проката лодок, сабордов и велосипедов. А для тех, кому по душе прогулки, организуют новые пешеходные маршруты. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

костюмы Человека-паука. Ну, правда, официальных данных по количеству участников этого флешмоба нет, но вроде как не удалось перебить текущий рекорд 685 человек. Дальше. Жители округа Квинс, чиновники и десятки фанатов Человека-паука собрались на пересечении Ингрэм-стрит и Асканаби.

котором Питер Паркер жил с тетей в комиксе 89 года. Законопроект о присвоении улицы дополнительного названия продвигали член городского совета и депутат законодательного собрания. Ну, теперь понятно, кто самый главный фанат Человека-паука. И еще одна новость. Автор-ютубер создал рабочий костюм Человека-паука, позволяющий любому поднимать

0: подняться по стеклянному фасаду здания высотой около 12 метров. Но, правда, до настоящего Человека-паука технология пока не дотягивает. Подобные материалы лучше всего работают на гладких, чистых поверхностях. Но все идет к тому, что фанаты Питера Паркера смогут примерить его роль. Получается, есть паркурщики, а есть паркерщики.
1: Ньюс-мейкеры. Центр FM. Белорусский трек.

0: Утро на центре продолжают Кевин Деврайс, Стайло и Монте. Наверняка, если бы они сейчас где-то рядом с нами находились, то могли бы и о своих мамах что-нибудь интересное и доброе рассказать. Но пока тебе предлагаю поздравить сегодня свою маму с Днем Матери в Беларуси. Ну и, конечно же, наградить ее в какой-то личной номинации. В чем твоя мама отличилась? Уже очень много комментариев в нашем телеграм-канале Центра, но сообщения принимаются. И зачитывать мы их будем с 11 до 12 в эфире. И потом в подведении итогов выберем яркие комментарии и, конечно, наградим нашим фирменным мерчем от радиостанции из лимитированной коллекции. Номинации могут быть разные. Например, за лучший детектор вранья на расстоянии. Ну, конечно, любая мама даже по телефону, по голосу может определить, что дела как-то не так идут или там, возможно, подпростыл немножко. Это же мамы. А многие из детства могут вспомнить, когда приходишь домой, мама такая: «Так, ты что, курил?» «Нет, мам, ты что, я просто рядом стоял». А не дай бог нашли в кармане какую-нибудь пачку того самого, да? И нет, мне просто дали подержать и на хранение отдали. «Маму не проведешь». Ну, в принципе, можно и в такой номинации наградить свою любимую мамулю. В телеграм-канале Центр FM жду тебя и твои комментарии.
1: Реклама.
2: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Сегодня в Бресте 13 тепла, в Гродно 11, но в этих городах зонтики могут пригодиться, поскольку обещают небольшие дожди временами. В Витебске 13, в Могилеве 14, в Гомеле 15, в Минске 10-12 со знаком плюс, а вот в этих городах сегодня с прояснениями и без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса.

Согласно заявлению, эксперименты показали, что некоторые модели ИИ, которые не требуют больших вычислительных мощностей, могут стать самостоятельными. Они смогут устанавливаться на устройства по типу умных духовок и телевизионных приставок. То есть умный чайник может под настроение ни с того ни с сего взять и сам себя включить. Ну вот просто решил, что не хватает кому-то горячей воды. Но

0: подошли для этого часа. А здесь классный трек No Good от Anyway Style. Руби Уильямс и мисс Муник с нами. И встречай Disclosure. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие. Моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

0: такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Ну, мы с мамой вместе любим рисовать.
3: Кто лучше нарисует, так любим играть.
2: Ну, я обычно побеждаю.
4: Мама заставляет меня убирать игрушки.
5: Учится мои стихи на утренник.
6: Мама разрешает примерять ее туфли.
7: А вот моя мама любит где-то погулять. И еще она любит очень всякое новое или поездки.
8: Не разрешает долго играть на планшете.
9: Только сейчас я понимаю, что мама лучше знает, что мне надо.
10: А я всегда обращаюсь за советом к своей маме, и это самый ценный совет.
11: Я никогда не забуду мамину фразу из детства: «Ты всегда должна быть первой».
1: Мама, я тебя люблю.
12: Партнер проекта «Белагропромбанк».
13: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
14: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
15: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от «Белагропромбанка». Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. «Белагропромбанк». Забота о тех, кому предстоит расти большим.
16: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
17: Реклама. Один ролик.
18: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

ефіра на центрі. Вокер и Ройс Финик. Утопия. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Бейонс и Мисс Моник. Ой, какое трогательное видео вирусилось в конце лета, связанное с Робби Уильямсом. Дело в том, что он позвонил маме своей фанатки прямо во время концерта на музыкальном фестивале. Певец заметил в толпе девушку, которая пыталась связаться со своей мамой по видеосвязи, взял у нее смартфон, чтобы лично поговорить с женщиной. Зовут маму Кася, она тоже преданная поклонница творчества Робби Уильямса. Но мама сначала не поверила своим глазам и испытала настоящий шок, а стадион из 50 тысяч человек в это время приветствовал ее громкими криками. Но после короткого и милого общения Робби сказал: «Кася, я принесу этот концерт прямо к тебе». Ну, исполнил для нее хит. Вот это потрясающий подарок маме, правда? Ну, а сегодня мы мамам дарим огромное количество теплых слов. И еще раз настоятельно рекомендую заглянуть в наш телеграм-канал Центр-ФМ, где можно сказать своей маме комплименты, написать много чего хорошего о ней и за это еще получить классный подарок от радиостанции. Все подробности в телеге. Ну а теперь о музыке. Мунулинк ждет нас в этой получасовке. А также Хугели, Дэвид Гетта ждет своей очереди Кэшмир. И новости узнаем уже сейчас.

Александр Лукашенко объяснил цели внезапных проверок силовиков. По его словам, в нынешних условиях силовые структуры должны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Проверки боевой и мобилизационной готовности проводят госсекретариат Совбеза и другие ведомства. Глава государства подчеркнул, такие мероприятия нужно организовывать без предупреждения, максимально приближая условия к реальной обстановке. Силовики должны быть готовы к разным вариантам, включая самые сложные. Сегодня в нашей стране стартует неделя родительской любви. Большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника – День матери и День отца. В течение недели по всей стране пройдут десятки мероприятий – от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка. Абелстат опубликовал статистические портреты современных отца и матери. Современная мама в Беларуси чаще всего имеет гражданство Беларуси, проживает в городе, состоит в браке и воспитывает двоих детей. Она успешно совмещает домашний уют с профессиональной самореализацией, имеет высшее или среднее специальное образование и трудится в сферах образования или торговли. Глава семьи в представлении статистики – это также городской житель, состоящий в браке и воспитывающий двоих детей. Его профессиональная деятельность чаще всего связана со строительством или обрабатывающей промышленностью. Что же касается среднего возраста рождения ребенка, то в прошлом году он составил 30 лет, а первенца в среднем белоруски рожают в 27 лет. В Беларуси до 2030 года отремонтируют и реконструируют около 500 мостов. Всего на балансе различных ведомств более 5200 мостовых сооружений. Согласно госпрограмме «Дороги Беларуси», около 1500 из них будут отремонтированы и реконструированы. Только за прошлый год работы завершились на 38 объектах. Напомню, в ноябре прошлого года в Мозыре открыли реконструированный мост через Припять длиной 939 метров. На данный момент это самый длинный мост в нашей стране с мощными несущими конструкциями и уникальной 84-метровой вантовой аркой. Ну и в завершение, с 1 декабря автомобили должны быть на зимних шинах. Требования действуют до 1 марта. За езду на летней резине в указанный период грозит предупреждение или штраф в размере до одной базовой величины. На сегодня это 45 рублей. При повторном нарушении в течение года штраф составит от 90 до 225 рублей. Если нарушение приведет к ДТП, штрафы будут еще выше, вплоть до лишения прав. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сложное испытание сегодня ждет хоккеистов Минского «Динамо». Наша команда дома сыграет с лидером чемпионата КХЛ Магнитогорским «Металлургом». Соперник набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Зубров» 17 баллов и шестая позиция на Западе. Игра на Минск-арене начнется сегодня в 19:10. Также в ходе домашней серии наша команда в воскресенье сыграет с казанским «Акбарсом», за который выступает экс-капитан «Динамо» Андрей Стась. Во Франции уволили главного тренера после самой крупной победы в истории клуба. Пьер Блуа лишился работы в Валенсии после 13-0 в матче футбольного кубка страны. Решение об отставке клуб принял спустя два дня после исторического результата в матче с любительским соперником. Ведь если в розыгрыше кубка у команды все в порядке, то в Лиге 3 Валенсиен идет на предпоследнем месте. С этим и связана отставка тренера. Но получилось очень комично. Главный тренер Барселоны Ханси Флик опоздал на пресс-конференцию после победного матча в футбольной Лиге чемпионов над турецким Галатасараем. А всему виной кто-то из сотрудников стадиона в Стамбуле, который случайно запер дверь комнаты, где находился наставник команды гостей. Поиски ключа заняли довольно много времени, но Флика все же освободили. Тем временем болельщики в соцсетях шутят, что только таким способом можно остановить нынешнюю Барселону, которая в этом матче победила со счетом 4-1. Это были новости спорта с моторными маслами «Нафтан Энерджи» на Центр ФМ.
2: Подарите своему автомобилю энергию будущего. Моторное масло «Нафтан Энерджи» с новым уровнем качества защищает от износа и обеспечивает оптимальную работу двигателя. Моторное масло «Нафтан Энерджи». Бесконечная энергия движения в сердце вашего авто.
0: Новинки эфира на Центре. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Валюра Pull My Strings. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Hello March. Perfect.

0: don't dance here anymore. Ну, вообще, танцы могут остановиться по разным причинам. Вот так у австрийского продюсера и диджея De Mujo украли флешку, вытащив ее из проигрывателя прямо во время сета, из-за чего даже некоторое время остановилась музыка. Об этом диджей сам написал на своей страничке в соцсетях. Написал, что на флешке находились тысячи треков, которые он собирал многие годы, которые стоили больших денег, но также там была и его собственная неизданная музыка. Обратился к вот этому вору артиста и написал следующее: «Надеюсь, карма настигнет тебя». Ну, может быть, настигнет и его это сообщение и послание, и как-то по почте вернет, в конце концов, награбленное. Зачем ему неизданная музыка другого диджея? Ну, да ладно, наш плейлист, самое главное, никто не украл, все на месте, Monolink здесь, Арстон также готовится, Афроджек успеет подарить свой трек в завершении этого часа, ну а в следующем обязательно услышимся и, наконец-то, начнем озвучивать сообщения из нашего телеграм-канала Центра, где мы сегодня поздравляем наших любимых мамулечек с Днем Матери.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: центре.
1: Сегодня в Бресте 13 тепла, в Гродно 11, в этих городах временами небольшие дожди. В Витебске 13, в Могилеве 14, в Гомеле 15, в Минске 10-12 со знаком плюс, а здесь уже с прояснениями и без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
0: Хорош.

Пожелания и комплименты мамам звучат громче и больше обычного. Отмечаем День матери. Ну и с самого утра в нашей телеге открыты комментарии. Сегодня мы предлагаем тебе наградить свою маму в специальной номинации. В какой именно и почему, решаешь только ты. Ну, например, я награждаю свою маму в номинации «Сверхзвуковая скорость», потому что развивалась эта скорость всегда, когда она слышала, что в детской подозрительно тихо. Уже 5 секунд. Что-то в этом роде. Ну, в качестве примеров можно почитать и сообщения, которые уже появились в нашем телеграм-канале. Там многие очень интересные и добрые вещи написали. Ну и в течение этого часа, конечно, все будем озвучивать. И где-то ближе к концу часа

0: сказать добрые вещи в адрес своей мамы. Потрясающая возможность сделать это в прямом эфире. Так что бегом в наш телеграм-канал. Ну и музыка, конечно же, ждет нас далее. Оливер Хелденс и Иван Соловьев в ближайшие минуты после короткой рекламы.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.

уже можно начинать озвучивать сообщения из нашей телеги. Сегодня мы награждаем наших мам в различных номинациях. Вот предлагаем тебе выбрать эту номинацию и объяснить, почему. Ну и вот что Арсидия пишет. Я награждаю свою маму в номинации «Строгости». Она всегда найдет, за что сделать замечание. А если я сделала 100 дел идеально, то найдется 101 не сделанное. Но я уже не обижаюсь, потому что я уже сама мама. Нет предела совершенству. Вот что хотела донести мама. Так, от Александрочки. За 1500 раз сказав «надень шапку, там холодно». Понимаем. От Надежды. За победу в номинации «я же говорила». За самое чуткое сердце и умение любить без условий. За самую мощную в мире подзарядку любовью и верой в меня. Здорово. От Дмитрия. Так, в номинации подождите. Дмитрий тут написал, что наконец-то он танцевальную радиостанцию в Беларуси дождался. Нет, Дим, давай-ка по теме. Вот, в номинации, где-то он там писал, спасибо маме, что в детстве шлепала, а только один раз. Но было больно, но зато запомнил. Хорошо. Доброе утро, пишет Иван. Вот этот праздничный день хочу рассказать историю про свою мамочку Ларису Ивановну. Моя мамуля в день своего рождения решила устроить мне поучительный квест. Я ходил по всей квартире, немного прибирался, и это было заданием. Искал подсказки и должен был найти свой подарок. Последняя подсказка привела меня к горе немытой посуды. Начал пыхтя мыть, пришлось. Последней должна была быть кастрюля. Она оказалась чистой, а под ней лежал телефон моей мечты. Первый смартфон. И подарок получил, и квартиру убрал. В номинации «За любовь к труду и сообразительность» награждает Иван свою маму. Ну, за любовь к труду, которую и привила мама, я так понимаю, да? А сообразительность — это уже вот прям ее качество. Спасибо! Мы вернемся к озвучиванию сообщений, которые все еще принимаются в телеге. Так что сегодня награждаем своих мам в различных номинациях, в каких решать только тебе.

0: Центр FM.
1: И я снова здесь со свежей порцией сообщений из нашей телеги. Мы награждаем мам в различных номинациях и рассказываем, за что. В номинации «Самая заботливая» побеждает мама нашей слушательницы Ханны К. Дальше от Тамары сообщение. Я награждаю свою маму в номинации «Самые душевные вечера на кухоньке», потому что мы, дети, не понимали, когда мамочка может напечь, наготовить вкусных лакомств. Ведь она же целый день на работе была, а мама все успевала сделать для своих деток и семьи. Это действительно так. От Александра я награждаю свою мамочку в номинации «Как только взглядом без слов дать понять мне, что я накосячил, и дать возможность этот косяк исправить». Мамочка меня никогда не ругала, а просто любила. Юпи пишет, я награждаю свою маму в номинации «За имбовый плейлист караоке колыбельных». Ого! Заявка. Я награждаю свою маму в номинации «Я тебя насквозь вижу», пишет Ольга. Как ей удавалось раскусить мой обман даже на расстоянии, я до сих пор не знаю. Но можно было даже не пытаться врать. Мама действительно могла раскусить любой мой обман. А вообще я хотела бы сказать спасибо своей маме, маме мужа, за безусловную любовь к внукам, за то, что наши мамы, бабушки обожают наших детей и своих внуков, балуют их бесконечно. Такое счастье, что наши мамы живы и здоровы. Пусть будут счастливы и живут долго. И мы полностью согласны. Спасибо за такое сообщение. Вот Джулия пишет, за заботу о моем желудке. Победа в номинации. Прекрасно. И это тоже защита нам в конце часа итоги. А времени еще предостаточно для того, чтобы пофантазировать и свою маму в какой-нибудь номинации наградить.
0: Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Белорусский трек.

ведь абсолютно неважно, где ты находишься, слушать Центр ФМ легко благодаря интернет-вещанию на сайте centrfm.by. Слушай нас или в приложении Radio Player by, это мобильное приложение. Ну и умные колонки тоже работают. Скажи, Алиса, включи Центр ФМ, и мы с тобой. Далее в плейлисте Песто, Гордо и Who Made Who. Замечен спиллер. Вернемся к музыке сразу после свежего выпуска новостей.

В Беларуси появится единый реестр экспедиторов. Без него работать будет нельзя. Накануне Александр Лукашенко подписал указ о регулировании рынка транспортно-экспедиционных услуг. Реестр должны создать до 1 апреля 2027 года, а с сентября нахождение в нем станет обязательным для работы. Включение в реестр обойдется в 10 базовых величин, внесение изменений в одну базовую. Напомню, на сегодняшний день базовая составляет 45 рублей. Знаменитые терриконы под Солигорском могут исчезнуть. Огромные насыпи начали собирать еще в 60-х годах. Сегодня они занимают сотни гектаров земли, некоторые достигают 160 метров в высоту. Теперь их предлагают использовать для повышения плодородия бедных песчаных почв, которые особенно много на юге Беларуси. Сегодня в нашей стране начинается неделя родительской любви. За рождение и достойное воспитание 5 и более детей 37 жительниц Минской области удостоены высокой госнаграды Ордена Матери. Соответствующий указ в конце сентября подписал глава государства. Уже сегодня в торжественной обстановке белорусы получат свои награды. В нашей стране семьям, воспитывающим 3 и более детей, положена услуга няни. Так, к примеру, для семей с двойней предусмотрена услуга няни, пока детям не исполнится 3 года. Если в семье 3 и более детей, родившихся одновременно, то услуга няни также предоставляется. Рассчитывать на помощь няни могут и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет, если в семье 2 и более ребенка-инвалида до 18 лет, а также семьи, в которых оба родителя имеют первую или вторую группу инвалидности, и ребенка еще не исполнилось 6 лет. Для получения услуги следует обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания, предоставить необходимые документы и заключить договор на оказание соцуслуг с учреждением. И в завершение, оплата по QR-коду через сервис Круг стала доступна в кассах вокзала Минск-Пассажирский. Новая технология доступна в кассовых окнах первого этажа правого крыла вокзала. Пока через Круг можно купить билеты на поезда городских линий и региональных линий эконом-класса. Также в гостинице «Экспресс» на привокзальной площади можно оплачивать проживание и услуги по QR-коду. Помимо банковских карт для оплаты подойдут смартфон, умные часы и фитнес-браслеты с поддержкой NFC. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Такие мамы!
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама проверяет, как я делаю уроки.
2: Всегда звонит и спрашивает, где я.
3: Заставляет есть мясо. Ну, я люблю блинчики с нутеллой больше всего. Ну, и такое что-нибудь сладенькое.
4: Мама купила мне самое красивое платье.
5: Заставляет застилать постель.
6: А вот моя мама может за меня решить задачку.
7: Самое главное, чему меня научила мама, радоваться каждому дню.
8: Она чувствует, что со мной происходит, даже если я на большом расстоянии.
9: А моя мама никогда не признается, когда плохо себя чувствует. Хотя я волнуюсь за нее.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
16: Реклама. Один ролик.
17: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
18: Скачивай приложение
17: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: отмечаем День матери в стране и наших любимых мам, конечно же, поздравляем. Более того, сегодня мы их награждаем, пусть виртуальными, но все-таки наградами в различных номинациях. В каких и почему, это уже решать тебе. В нашем телеграм-канале Центра можно оставлять комментарии, поздравлять мамочек. И в завершении этого часа мы выберем авторов ярких посланий, таких, которые нас наиболее зацепили, и подарим фирменный мерч от радиостанции. Продолжаем озвучивать сообщения. Так, что нам тут пишут? За уникальный дар находить носки, ключи и другие вещи в абсолютно пустой комнате за 2 секунды. Вот такая номинация. За умение одной фразой «я же говорила» предсказывать будущее со 100% точностью и за заботу о моем желудке. Это все Джулия нам оставила. Так, что дальше? Пишет Кирилл. Я награждаю свою маму в номинации за лучшую женскую роль первого плана. За огромный вклад в воспитание и жизненный опыт меня и сестры, не оставляя места для себя. Уже выросшим и имея своих детей, понимаешь, насколько она сделала огромный вклад в развитие и становление меня с сестрой как личности. Этим нельзя не восхищаться, абсолютно согласна. Надежда пишет. Награждаю свою мамулю в номинации «Мисс Железные Нервы» и почетный спонсор обнимашек. Какая милота. Так, и вот Ольге сообщение. Награждаю свою маму за несколько номинаций сразу. Мастер многозадачности за способность одновременно готовить, звонить и решать чужие проблемы. Главный хранитель семейных секретов за талант все знать и никому не рассказывать. Золотые руки за умение починить, пришить, приготовить, придумать, особенно в 90-е, когда был дефицит на все сразу. И самый быстрый ответчик за мгновенное «ты где?» и последующие «ну я же волнуюсь». Спасибо ей за все и с праздником. Надеюсь, мне тоже перешли все ее таланты, и мои дети за это скажут мне потом спасибо. И мы обязательно потом это в эфире почитаем, Ольга. Спасибо вам за комментарии. Возможно, кто-то еще успеет что-то написать, озвучим, и надо уже идти собирать коллектив, чтобы дружненько выбрать победителей.
1: Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Белорусский трек.

0: Все это, конечно, приурочено ко Дню Матери, который отмечается сегодня. Ну и первой победительницей у нас становится Ольга М., да, которая даже сразу несколько сообщений оставила. Главный хранитель семейных секретов, мастер многозадачности, золотые руки, самый быстрый ответчик. И это все мама нашей Ольги, ну, нашей слушательницы. Поздравляем вас, Оля. Свяжемся скоро, расскажем, как можно забрать свой подарок от Центра ФМ. Далее мы поздравляем Джулию, потому что... Ну, нас улыбнуло вот это умение одной фразы. Я же говорила, предсказывать будущее со 100% точностью, конечно, находить вещи за 2 секунды. Безусловный, уникальный дар. Поздравляем вас, Джулия. Свяжемся скоро. И Александра мы также хотим наградить, потому что его мама одним только взглядом умеет дать понять, что ты накосячил, и дает возможность это все исправить. Мне кажется, этот дар очень многим девочкам от мамы по наследству передается, и потом они уже это все проецируют на своих мужей. Ну, я так точно себя увидела в вашей маме, Александр. Поздравляем всех наших победителей. Вы большие молодцы. И, конечно, каждому спасибо за участие. Мы сегодня столько суперспособностей наших мам перечислили, а сколько еще не упомянули. И, представляете, вот все это в одном человеке. Вот сколько существует различных историй и сказок про суперженщину, женщина-кошка и так далее. Мамы, вот они, самые главные героини, супергероини, которых мы еще раз поздравляем и желаем самого крепкого здоровья. Мамочки, мы вас всех любим.
1: Реклама.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Ты в центре. Далее. Будущий хит.

0: еще раз напоследок о погоде. В Бресте сегодня 13 тепла, в Гродно 11, в этих городах временами небольшой дождь. В Витебске 13, в Могилеве 14, в Гомеле 15 со знаком плюс, в Минске 10-12 тепла, в этих городах с прояснениями и без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
3: Новинки эфира

Центр FM. Радио современности.

слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

нашей стране стартовала неделя родительской любви. Большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника – День матери и День отца. В течение недели по всей стране пройдут десятки мероприятий от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании детей. Количество многодетных семей в Минской области постоянно увеличивается, поэтому способствует и различная господдержка родителей. Об этом рассказал председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. Он отметил, что 14 октября стало доброй традицией, когда вся страна отмечает День матери, вручает женщинам высокие госнаграды. В соответствии с указом президента, 37 женщин из 15 регионов Минщины награждены орденом матери. В их семьях подрастает 106 мальчиков и 82 девочки. Александр Лукашенко объяснил цели внезапных проверок силовиков. По его словам, в нынешних условиях силовые структуры должны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Проверки боевой и мобилизационной готовности проводят госсекретариат Совбеза и другие ведомства. Глава государства подчеркнул, такие мероприятия нужно организовывать без предупреждения, максимально приближая условия к реальной обстановке. Силовики должны быть готовы к разным вариантам, включая самые сложные. До конца года в Беларуси будет подписан указ об обязательной сертификации гостиниц. Проект документа согласован и находится в правительстве. Согласно документу, крупные отели должны будут пройти сертификацию до 1 января 2028 года, а гостиницы с меньшим количеством мест – до 1 января 2029 года. В настоящее время в нашей стране работает около 600 гостиниц, из которых официальную сертификацию прошли только 90. Новости компании. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. И в завершении белорусы будут работать больше. Объем рабочего времени в следующем году увеличится. Это следует из постановления Минтруда. При пятидневке норма составит 2050 часов, при шестидневке 2031 час. В этом году было 2024 и 2019 часов соответственно. Прибавка составила 26 и 12 часов. Норму считали, исходя из 40-часовой недели и сокращенных предпраздничных дней. Я Марина Максимович. Хорошего дня. Yeah.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Lost Frequencies выпустили соул-сингл «Don't Forget About Me». Бельгийский продюсер Lost Frequencies представил новый трек «Don't Forget About Me» с вокалом британки Клементайн Дуглас. Продюсер называет трек теплым и душевным, но с энергией, которая раскрывается по ходу. Lost Frequencies остается одним из самых успешных бельгийских артистов. Он первым из страны возглавил британский чарт синглов, получил номинацию на Brit Award и вошел в Spotify Billions Club.

0: Реклама.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Индикатор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса Погода.бай. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.
2: В темноте так много звезд. Я соберу свою ладонь.

гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Танцевальное радио. Классика.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джош Бейкер и Бобби Васко. My Place. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Пусть каждая женщина познает счастье материнства. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Он пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Напомню, в стране с 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. В Минской области ордена матери удостоены 2843 многодетные женщины. Всего же в центральном регионе насчитывается 21 тысяча многодетных семей. Со стороны государства им оказывается всяческая поддержка. Только в этом году выделено более 88 миллионов рублей. Православные верующие сегодня отмечают один из самых почитаемых праздников – Покров Пресвятой Богородицы. По всей Беларуси в храмах проходят молитвы. В народном календаре Покров является границей между осенью и зимой. К этому дню завершали полевые работы. Лимит подарков без подоходного налога могут увеличить до 6500 рублей. По закону белорусы в этом году могли получить в виде подарка от друзей, знакомых или дальних родственников внутри страны 6000 рублей без уплаты подоходного налога. Еще столько же можно получить и от друзей из-за границы. Согласно проекту изменений в налоговый кодекс, в следующем году эти суммы могут измениться. Их предлагается увеличить до более чем 6500 рублей в год. Как и ранее, лимит распространяется на всех отправителей, а не на каждого по отдельности. Суммы превышения нужно будет уплачивать подоходный налог по ставке 13%. И в завершении в Гродно появилась ломаная разметка, которой нет в правилах дорожного движения. Эксперимент проводят вблизи перекрестка с улицей Транспортной у центральной поликлиники. Как пояснили в ГАИ города, эта экспериментальная разметка создает эффект заужения проезжей части и направлена на снижение скорости движения транспортного потока. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

Новинки эфира на центре. Jewel Kid, The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Дубновик. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Погода. На центре.
2: В среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Итак, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moods. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

Дни, наполненные заботой и вниманием к самым близким. В Белоруссии стартовала неделя родительской любви. Она объединяет сразу два праздника. День матери, который страна отмечает сегодня, а также День отца. Его отпразднуем 21 октября. В течение недели по всей стране десятки знаковых событий. От торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Так, Министерство труда и соцзащиты запустит онлайн-школу для родителей. А в Минской области пройдет патриотический форум отцов. Белорусский союз женщин и Минздрав поздравят белорусов, которые станут мамами в эти праздничные дни. Специальные семейные программы подготовили музеи и библиотеки. Все самые добрые слова сегодня звучат в адрес женщин, подаривших нам жизни. Поздравления соотечественницам с Днем Матери направил президент. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в послании. Александр Лукашенко поблагодарил женщин за то, что они остаются верны своему важнейшему предназначению, за их душевную щедрость, стойкость и созданный ими мир, наполненный радостным детским смехом. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Невидимая опасность, которая таит в себе серьезные угрозы. Военные врачи и специалисты из стран УДКБ проводят учения в Беларуси. На полигоне в Минской области отрабатывают поиск опасных микроорганизмов, анализ проб грунта, обеззараживание людей и техники. В учении принимают участие около 1500 военнослужащих из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В условиях растущей нестабильности странам ОДКБ особенно важно укреплять взаимодействие и быть готовыми совместно отвечать на любые возникающие угрозы. День стандартизации отмечают сегодня во всем мире. Сфера в нашей стране идет в ногу. Со временем специалисты делают ставку на высокие технологии. В Беларуси разработают 22 стандарта по роботизации и еще 5 для искусственного интеллекта. Эти меры направлены на поддержку промышленности и новых производств. Особое внимание работе с нейросетями. Сегодня в нашей стране уже внедряются более 20 стандартов. Они разработаны с коллегами из России. Осталось определить вопросы терминологии, правила применения системного менеджмента при использовании. Следующий шаг – активное его внедрение на предприятиях. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Моя мама очень хорошая, ласковая, и она любит меня поддерживать, когда я делаю уроки или что-то еще.
3: Меня мама иногда называет зайкой и кошечкой.
4: Когда мы ходили с мамой к стоматологу, она сказала, больше не есть сладкого, и я обиделась.
5: Заставляет есть противный суп.
6: Мама заставляет делать домашку.
5: Еще она мне готовит обычно блины, там, особенно с нутеллой.
7: Поменяла пароль на компе.
8: Для мамы я всегда голодный и всегда худой. У нее самая вкусная еда в мире.
9: А моя мама теперь берет мои сумочки и туфли, чтобы сходить на день рождения к подруге.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.
16: Центр FM.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bob Bruce Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

канал в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райда, Олбай. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Итак, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Российские электронные проекты, издающие DM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobakacenterfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности по

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Каскада «Alive». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

Пусть каждая женщина познает счастье материнства. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Он пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Напомню, в Беларуси с 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. Поздравить маму и папу можно открыткой от профсоюза. Они предоставляются работникам на предприятиях и в организациях. Желающие могут написать теплые слова благодарности, указать адрес отправки, а профсоюз возьмет на себя заботу о доставке поздравления. Также доступны электронные версии открыток для скачивания на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. С помощью ЭКО в Беларуси родилось более 850 малышей в 2025 году. Благодаря тщательному отбору пациентов, эффективность ЭКО в республике достигает 42%, что превышает некоторые мировые показатели. За 20 лет применения вспомогательных репродуктивных технологий в Беларуси родилось более 10 тысяч детей. Единый день депутата проходит сегодня в Минске. До 20 часов минчане могут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Мингорсовета. Медицина и здоровье 2026. В Минске проходит главная медицинская выставка осени. Там можно увидеть реанимационное оборудование, мониторы пациента, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ оборудование, медицинскую мебель и многое другое. Реабилитационные комплексы, которые здесь представлены, на самом деле из ряда космических технологий. Раньше об этом можно было только мечтать, отмечают специалисты. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Lost Frequencies выпустили соул-сингл «Don't Forget About Me». Бельгийский продюсер Lost Frequencies представил новый трек «Don't Forget About Me» с вокалом британки Клементайн Дуглас. Продюсер называет трек теплым и душевным, но с энергией, которая раскрывается по ходу. Lost Frequencies остается одним из самых успешных бельгийских артистов. Он первым из страны возглавил британский чарт синглов, получил номинацию на Brit Award и вошел в Spotify Billions Club.

0: Реклама.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на bilbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: четверг по всей стране 11 градусов тепла, в Гродно и Бресте небольшой дождь, в Могилеве и Витебске пасмурно, в Минске и Гомеле облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Новинки эфира на центре.

хорошо идем-то, правда? Вот так вот бодро, ярко и очень танцевально начали, ритмично, да, начали новый час музыки на Центр ФМ и продолжаем пока еще рабочий или учебный. А если кому-то повезло чуть больше, выходной день, вот так бодро. 16:03 в белорусской столице. Поют и играет тебе только лучшую танцевальную. Центр ФМ, добро пожаловать. Не только слушай, а еще и танцуй, ну и не забывай поддерживать ту музыку, которая понравилась на Центр ФМ. Бай. Dead Dogs с нами дальше и California Dreamin' в их версии появится. Алан Уокер тоже встретим этого супер-диджея. Али Фарбан здесь. Здесь и команда Art Bud с прекрасным хитом Somebody That I Used To Know именно в своей версии. Меня же зовут Глеб Глебов. До 8 вечера слушаем любимую музыку вместе. Привет огромный.

0: Фарбен, тот самый супер-диджей, который всегда приятно удивляет своей прекрасной музыкой. Flowers называется этот яркий хит. И снова привет тебе большой, 16:10 на часах, и Центр FM дарит тебе лучшую топовую танцевальную музыку далее, для того, чтобы легче работалось, приятнее отдыхалось. Ну и, конечно, двигаемся дальше вместе сообща. Стив Аоки дарит свой супер-хит впереди. Будем слушать Last Frequencies. И, наконец, обещанный Somebody That I Used To Know версия Artbat. А вот такой вот он. Тебе понравится. Дождись.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: В центре. Маленький эфир.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Сонец Диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Мама добрая, она любит животных, красивая, ласковая мама.
3: Уроки, домашка, в общем, что-то нужно писать там, ну и мама это проверяет.
4: Еще она не любит, когда я ее косметику трогаю. А я говорю, ну что?
5: А вот моя мама очень ласковая. Она меня может, если что, поддержать. Когда я еду в школу, я запоминаю все мамины ласковые голоса, и это у меня прокручивается в голове.
6: Она очень добрая, заботливая. Она может все объяснить, показать.
7: Мама связала самый теплый шарф. Такого не купишь.
8: Я обожаю мамины закатки. Это самые вкусные огурчики.
9: А моя мама не подпускает меня к плите, когда я приезжаю к ней в гости.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
16: Реклама. Один ролик.
17: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
18: Скачивай приложение и поехали.
17: Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Overdrive. Drive. Он называется так, это Аскета, Нейтан Чем, это белорусский проект, дарит вот такой вот красивый танцевальный хит, трек, который можно просто слушать, причем получать удовольствие от прослушивания. Ну и, конечно, хит, под который абсолютно легко и, что немаловажно, приятно и удобно можно танцевать. Что я предлагаю делать далее? Вместе с Калли на 22 Bullets. После новостей здесь же, на Центр ФМ, вместе с нами дуэты Buff and Beyond. Ну и, конечно, много другой просто прекрасной музыки, среди которой музыка от Afrojack, D.O.D. и Prospa. Встречаем через 2 минуты.
1: Дни, наполненные заботой и вниманием к самым близким. В Беларуси стартовала неделя родительской любви. Она объединяет сразу два праздника. День матери, который страна отмечает сегодня, а также День отца. Его отпразднуем 21 октября. В течение недели по всей стране десятки знаковых событий. От торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Так, Министерство труда и соцзащиты запустит онлайн-школу для родителей. А в Минской области пройдет патриотический форум отцов. Белорусский союз женщин и Минздрав поздравят белорусок, которые станут мамами в эти праздничные дни. Специальные семейные программы подготовили музеи и библиотеки. Белгоспищепром нарастил выпуск импортозамещающей продукции до 687 миллионов долларов. Это на 30% превышает доведенное годовое задание. В первом полугодии 2026-го этот показатель составляет 386 миллионов долларов или 65% от годового плана. Для создания такой продукции предприятия концерна модернизируют производство. Например, кондитерская фабрика «Слодыч» установила оборудование по производству вафельных трубочек с начинкой и для выпуска мягкой карамели. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в субботу, 17 октября. С 9 утра и до полудня жители столицы смогут задать вопросы представителям руководства районных администраций. «Мама, папа, дети на старт» в Минске организовали спортивный праздник для многодетных семей. Программа включала две семейные эстафеты. В числе испытаний удержать теннисный мяч на ракетке, сбить футбольным мячом препятствия. Успех команды зависел от того, насколько слаженно действовали взрослые и дети. Всего в празднике приняли участие 63 человека. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Новинки эфира на центре. Кашмир Амбербат и Габи Дезерт Коллектив «Мираж». На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Love Empathy. Впереди еще много нового

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Мэдикс и Бейст.

0: Это Кашмир. Вот так вот, не совсем свойственный ему хит «Мираж». Он называется «Красивая музыка». Для тебя, чтобы послушать или потанцевать без 10:05. Скоро рабочий день будем завершать, объявлять завершенным. Ну и, конечно, скоро вечер. Откроем тоже вместе. Никуда не убегай. Здесь много всего интересного впереди. For Life от Кайго. Будем слушать впереди. Colin или Lights. Второе название носит этот хит именно такой. От 22 Bullets впереди. И, наконец, Роджер Санчес. Появится и он здесь у нас. Скоро.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь ожидается завтра в Бресте. В Витебске 12 тепла, облачно с прояснениями и без осадков. До 13 со знаком плюс в Гомеле будет тоже без осадков. Возможно, небольшой дождь и облачная с прояснениями погода в Гродно. 12 градусов. В Могилеве завтра также 12 будет облачно с прояснениями и погода без осадков. В столице завтра тоже 12 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков в Минске.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

Only You, хит-долгожитель нашей звездной радио двадцатки лучших и любимых центров МТОП-20, один из самых старых долгоиграющих хитов. Only You, это шоу с австралийские суперзвезды снова передают нам большой-большой музыкальный привет и, конечно, дарят удовольствие. 17 часов 9 минут в стране. Доброго вечера тебе желаю и много хорошей музыки впереди. Настраивайся, My Place от Джош Бейкер. Встретим скоро. Тимми Трамп, это именно его Roses, появится здесь же.

0: кроме этого, впереди для нас музыка Армина Ван Бюрена. Здесь же Аксвелл, Айлия и другие яркие и топовые.
1: Реклама.
2: Сделайте День матери незабываемым с украшениями «Соколов». Только по 15 октября при покупке украшений от 245 рублей получите косметичку в подарок. Дарите мамам больше вместе с «Соколов». Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Ну, просто прекрасное жизнеутверждающее название носит этот хит. Don't worry, be happy. Он зовется прямо в точечку. Золотые слова. Диджей Кавалер, белорусский проект у нас в эфире. Половина шестого в стране. Собственно, именно этот артист и привел нас к очередному выпуску новостей. Сейчас самая важная инфа для тебя, как водится в лучших традициях, в половину каждого часа здесь на Центр FM. Ну, а сразу после, уже во второй половине этого часа, лови прекрасную музыку The Roller от Low Stepper. Немного лета тебе в динамике. Genesee тоже с нами. Здесь уже правильная танцевальная. Ну и наконец целая команда суперзвезд Two Colors, Safri Duo и Chris DeSarandi. Head About Water. Все лучшее для тебя только на Центр FM. Встречай!

Пусть каждая женщина познает счастье материнства. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Он пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Напомню, в Беларуси с 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. В Минской области Ордена Матери удостоены 2843 многодетные женщины. Всего в центральном регионе насчитывается 21 тысяча многодетных семей. Со стороны государства им оказывается всяческая поддержка. Только в этом году выделили более 88 миллионов рублей. Православные верующие сегодня отмечают один из самых почитаемых праздников – Покров Пресвятой Богородицы. По всей Белоруссии храмы наполняются молитвой. В народном календаре Покров является границей между осенью и зимой. К этому дню завершали полевые работы. Лимит подарков без подоходного налога могут увеличить до 6,5 тысяч рублей. По закону белорусы в этом году могли получить в виде подарка от друзей, знакомых или дальних родственников внутри страны 6 тысяч рублей без уплаты подоходного налога. Еще столько же можно получить и от друзей за границей. Согласно проекту изменений в налоговый кодекс, в 2027 году эти суммы могут измениться. Их предлагается увеличить до более чем 6,5 тысяч рублей в год. Как и ранее, лимит распространяется на всех отправителей, а не на каждого по отдельности. Суммы превышения нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 13%. В условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки, госавтоинспекция усиливает контроль за соблюдением правил. ГАИ напоминает, для передвижения следует использовать только исправный транспорт. В условиях плохой видимости, в сумерках, на велосипеде и средствах персональной мобильности должны быть включены белый фонарь спереди и красный сзади. При наличии велосипедной дорожки двигаться можно только по ней. Пересекать проезжую часть надо пешком, переводя двухколесный транспорт рядом с собой. За городом велосипедисты и водители СПМ должны быть в одежде повышенной видимости со световозвращающими вставками. Лучше использовать специальные жилеты. Пешеходы обязаны обозначать себя световозвращающими элементами. А теперь новости наших деловых партнеров. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: движении. На центре. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сложное испытание сегодня ждет хоккеистов Минского «Динамо». Наша команда дома сыграет с лидером чемпионата КХЛ Магнитогорским «Металлургом». Соперник набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Зубров» 17 баллов и шестая позиция на Западе. Игра на Минской арене начнется сегодня в 19:10. Также в ходе домашней серии наша команда в воскресенье сыграет с казанским «Акбарсом», за который выступает экс-капитан «Динамо» Андрей Стась. Во Франции уволили главного тренера после самой крупной победы в истории клуба. Пьер Блуа лишился работы в Лансьене после 13-0 в матче футбольного кубка страны. Решение об отставке клуб принял спустя два дня после исторического результата в матче с любительским соперником. Ведь если в розыгрыше кубка у команды все в порядке, то в Лиге 3 Валансьен идет на предпоследнем месте. С этим и связана отставка тренера. Но получилось очень комично. Главный тренер Барселоны Ханси Флик опоздал на пресс-конференцию после победного матча в футбольной Лиге чемпионов над турецким Галатасараем. А всему виной кто-то из сотрудников стадиона в Стамбуле, который случайно запер дверь комнаты, где находился наставник команды гостей. Поиски ключа заняли довольно много времени, но Флика все же освободили. Тем временем болельщики в соцсетях шутят, что только таким способом можно остановить нынешнюю Барселону, которая в этом матче победила со счетом 4-1. Это были новости спорта с моторными маслами «Нафтан Энерджи» на Центр ФМ.
2: Подарите своему автомобилю энергию будущего. Моторное масло «Нафтан Энерджи» с новым уровнем качества защищает от износа и обеспечивает оптимальную работу двигателя. Моторное масло «Нафтан Энерджи» – бесконечная энергия движения в сердце вашего авто.
3: Это Центр ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки.

0: центре Первого.
1: В Беларуси необходимо продолжить эксперимент по повышению плодородия песчаных почв и использовать отходы калийного производства. Об этом шла речь во время посещения Александром Лукашенко опытного кукурузного поля агрокомбината «Дзержинский» в Минском районе. Эксперимент здесь проводили на малоплодородных почвах. Для испытаний выбрали кукурузу среднераннего гибрида, которую посеяли в конце апреля. Наиболее высокий показатель получили там, где использовали компост с добавлением шламов. Отдельно Александр Лукашенко остановился на работе агрокомбината «Дзержинский» и напомнил о требовании соблюдать качество при производстве продукции. Белорусские товары сегодня востребованы во многих странах, и этот потенциал необходимо использовать для развития торговых связей. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагынтаева с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакыджана Сагынтаева в судьбе Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко пожелал политику доброго здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной деятельности. Президент Беларуси Александр Лукашенко собирал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По замыслу проверки бригаду приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Для максимального приближения условий к боевым в роли противоборствующей стороны к мероприятиям привлекались бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Также ставилась цель проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка. Пусть каждая женщина познает счастье материнства. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Он пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких, незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. В Беларуси с 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре Первого. Далее. Будущий хит.

0: Вау, какой же он крутой, ну прям заряженный на танцы. B-Roller называется, Low Step у нас в гостях с проектом Coup в ремиксе. И все это происходит прямо сейчас, 17.52 на часах. Доброго вечера, Беларусь, и привет, мир. Я напомню, что благодаря онлайн-трансляции в интернете на сайте centerfm.by нас действительно можно слушать в любой точке планеты. И вот эту музыку подслушивать и голосовать за нее. B-Roller, пометь себе Low Step, а только что для тебя. В продолжении вечера здесь Джасти, Люкас и Стиви. Ну и послушаем Gorgon City Walk It Out совсем-совсем скоро в эфире.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на белинт.бай.
5: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
6: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: всегда желанные гости Люкаса и Стиви. Звездный проект электронной музыки Барис. От них завершает и сегодня час, продолжает для нас вечер. Вечер танцев и хорошее настроение. Делай погромче обязательно и завершай свой рабочий день бодро, ярко, под музыку Афро Джек и Грегор Сальто уже в новом часе. С нами Адриатика, с нами непременно и обязательно проекты Dub Vision и многие другие топовые имена. Обязательно встретим уже в ближайшие полчаса в эфире Центр FM. Добро пожаловать в мир лучшей музыки.
1: Погода на Центре.
0: Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 13 градусов тепла. Ожидается завтра в Бресте. В Витебске 12 со знаком плюс, облачно с прояснениями, без осадков. 13 тепла в Гомеле, облачно с прояснениями и также без осадков. Возможно, небольшой дождь и облачная с прояснениями погода ожидается в Гродно. 12 градусов обещают нам синоптики. В Могилеве до 12 также облачно с прояснениями и без осадков. В Минске завтра 12 градусов без существенных осадков и облачная с прояснениями погода.
1: Погода.

0: 18 часов 9 минут, белорусская столица, ты слушаешь Центр ФМ, музыка, которая звучит как в FM-диапазоне, так и в интернете на сайте centrfm.by. Благодаря онлайн-трансляции можно подслушивать любимые хиты в любой точке планеты, так что заглядывай и включай ее онлайн-трансляцию Центр ФМ.by, пометь себе там, к слову, можно и голосовать за любимую музыку, поддерживать любимых артистов лайком и таким образом делать так, чтобы они чаще появлялись в эфире для тебя же. К слову, как раз такая история касается команды Rudimental, их Sandshorts сейчас активно играет и является претендентом в нашу двадцатку лучших любимых Центр ФМ ТОП-20. Поддерживай Rudimental, голосуй. Или Dubvision. Это уж другая история. Красивый хит из прошлого в обновлении. Tonight он называется. Проект Адриатика тоже слушаем впереди. Делай громче и получай удовольствие. Это Центр ФМ.
1: Реклама. Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Центр FM. Живи на полной громкости. Белорусский трек.
1: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Вот такой вот он яркий, прекрасный хит от Rudimental, Sandshots называется, претендент Центр FM ТОП-20. Поддерживай, голосуй за него на сайте Центр FM Buy. За него или за любой другой любимый тобой хит, который слышишь в эфире Центр FM. Мы стараемся, выбираем для тебя лучших из лучших, среди которых, естественно, и легендарный грув Jet от Spiller в обновлении. После новостей вместе с нами музыка от Afrojack. In My World называется он, суперхит Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I. Впереди Джон Ньюман и многие другие любимые лучшие после новостей. Встречай!
1: Дни, наполненные заботой и вниманием к самым близким. В Беларуси стартовала неделя родительской любви. Она объединяет сразу два праздника. День матери, который страна отмечает сегодня, а также День отца. Его отпразднуем 21 октября. В течение недели по всей стране десятки знаковых событий. От торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Так, Министерство труда и соцзащиты запустит онлайн-школу для родителей. А в Минской области пройдет патриотический форум отцов. Белорусский союз женщин и Минздрав поздравят белорусок, которые станут мамами в эти праздничные дни. Специальные семейные программы подготовили музеи и библиотеки. Все самые добрые слова сегодня звучат в адрес женщин, подаривших нам жизни. Поздравления соотечественницам с Днем Матери направил президент. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в послании. Александр Лукашенко поблагодарил женщин за то, что они остаются верны своему важнейшему предназначению, за их душевную щедрость, стойкость и созданный ими мир, наполненный радостным детским смехом. Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Невидимая опасность, которая таит в себе серьезные угрозы. Военные врачи и специалисты из стран УДКБ проводят учения в Беларуси. На полигоне в Минской области отрабатывают поиск опасных микроорганизмов, анализ проб грунта, обеззараживание людей и техники. В учении принимают участие около 1500 военнослужащих из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В условиях растущей нестабильности странам ОДКБ особенно важно укреплять взаимодействие и быть готовыми совместно отвечать на любые возникающие угрозы. День стандартизации отмечают сегодня во всем мире. Сфера в нашей стране идет в ногу со временем. Специалисты делают ставку на высокие технологии. В Беларуси разработают 22 стандарта по роботизации и еще 5 для искусственного интеллекта. Эти меры направлены на поддержку промышленности и новых производств. Особое внимание работе с нейросетями. Сегодня в нашей стране уже внедряются более 20 стандартов. Они разработаны с коллегами из России. Осталось определить вопросы терминологии, правила применения и системного менеджмента при использовании. Следующий шаг – активное его внедрение на предприятиях. Я Евгений Лашковский. Всего доброго. А теперь новости наших деловых партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Это Кашмира и Зибизи у нас в эфире. Diamond in the Roof называется этот суперхит. Он звучит у нас в без 10:07 на Центр FM. Добро пожаловать в мир топовой танцевальной музыки. Как всегда, я тебя с удовольствием приглашаю. Желаю прекрасного настроения и приятного пути с работы домой. Если только сейчас держишь его, этот путь, держи его весело. Да, бодро, активно. Ну и, конечно, с комфортом и безопасного пути я тебе желаю. Несомненно, под музыку Центр FM двигайся. Так веселее. Дэвид Гетта и Хьюман от него в завершении часа и обещанный грув джет от Спиллер скоро будем слушать.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр.

0: Вот и почти 7 вечера в белорусской столице. Всем и каждому, кто бодрится в эти минуты, двигается в направлении дома или продолжает рабочий день, а быть может отдыхает, большие-большие приветы, музыкальные приветы от Центра FM. Встречаем много классной музыки дальше. Я потихонечку начинаю тебя готовить к нашим вечерним и ночным радиошоу, посвященным исключительно только танцевальной музыке. Именно там принимают участие лучшие музыкальные продюсеры и диджеи планеты. Не пропускай ни в коем случае, особенно если есть возможность, есть время и не нужно спать в это время, а наоборот, нужно бодриться, то обязательно настраивайся, делай погромче и встречай. Я напомню, начиная с 10 вечера, абсолютно каждый день для тебя лучшая танцевальная музыка именно здесь, в рамках мировых радиошоу. Но чуть позже, и об этом чуть позже. А пока, в ближайшие минуты, мы будем встречать музыку от Винни Виши. Здесь D.O.D. Ферри Корстен появится также. И немного стиля в виде Energy от проекта Гордо. Встречаем и слушаем.
1: Погода на центре. Погода.
0: 13 градусов, облачно с прояснениями и кратковременный дождь пройдет завтра в Бресте. В Витебске 12 градусов, облачная с прояснениями погода и без осадков. Облачно с прояснениями и без осадков будет в Гомеле. До 13 тепла ожидается. В Гродно 12 со знаком плюс, облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. В Могилеве завтра 12 градусов, будет облачно с прояснениями и без осадков. Без существенных осадков и облачно с прояснениями завтра и в столице. 12 градусов ожидается в Минске.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорошо.

0: 19 часов 10 минут в белорусской столице. Ты слышишь Центр ФМ, тебе привет. И, конечно, похвала, потому что ты поступаешь очень правильно, мудро, выбираешь топовые танцевальные в продолжении вечера, когда нужен заряд бодрости. Вот, собственно, получай его. Армин Ван Бюрен выступит дальше. Его You Got To Know. Мы обязательно будем слушать прекрасный хит. Здесь Мадонна и Пол Окенфолд, их I Feel So Free. И, наконец, как и обещал, стильный модный Energy. Это уже проект Гордо, и он появится здесь буквально через полминуты.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Оливер Хелденс и диджей Файминик Райдер у нас в эфире. Немного яркого, светлого, солнечного, летнего, в конце концов, диско в нашу жизнь. А почему бы и нет? Мы двигаемся дальше. 19 часов 19 минут. Белорусская столица. Сегодня у нас на календаре 14 октября. Это особенный день. День, когда не только можно, но и главное, нужно отложить все дела и вспомнить. Вспомнить о самом родном человеке в нашей жизни. О человеке, который любит нас не за успехи и не за красивые слова, а просто потому, что мы есть. Конечно же, речь о маме. Сегодня день матери. Это человек, который может переживать за нас, даже когда мы давно выросли, живем самостоятельно и уверяем, что у нас все отлично. И, пожалуй, именно мамы обладают удивительнейшим талантом чувствовать, когда за вот этим вот все нормально скрывается желание услышать простое. Ну что, давай, рассказывай, как там все на самом деле. У каждого из нас своя история, свои воспоминания, свои маленькие семейные традиции. Кто-то до сих пор звонит маме каждый день, кто-то приезжает в гости по выходным, кто-то реже. Как бы там ни было, именно сегодня отличный повод сказать маме большое спасибо за заботу, поддержку, за веру в нас даже в те моменты, когда мы сами в себя и не сильно-то верим. Так вот, к чему я все это. Мы на Центр ФМ не остаемся в стороне от этого замечательного праздника. Ну и сегодня я с огромной радостью поздравляю всех мам, ну и, конечно, в частности, свою любимую мамочку. И по этому случаю дарю возможность получить прекраснейший подарок от Центр ФМ. А почему бы и нет, правда ведь? И вот вопрос, он у меня сегодня будет связан с историей, которую знают, ну, наверное, миллионы людей по всему миру. История о мальчике, который пережил невероятные приключения, сражался со злом, обрел настоящих друзей. Быть может, ты уже догадался или догадалась. Речь пойдет о Гарри Поттере. Да, вот так. Вопрос у меня сегодня следующий, очень простой. Как зовут маму Гарри Поттера? Как зовут маму Гарри Поттера, как ты думаешь? Вариант А, они у меня есть, эти варианты, конечно, для тебя. Вариант А, ее зовут Лили. Вариант Б, ее зовут Гермиона. И вариант В, быть может, ее зовут Молли. Я повторяю вопрос, как зовут маму Гарри Поттера? Ответь мне, пожалуйста, первый вариант. Вариант А, Лили. Вариант номер два или вариант Б, Гермиона. И вариант третий, вариант В, Молли. Выбирай прямо сейчас правильный, по твоему мнению, ответ. Отправляй мне букву. Просто букву или цифру, как тебе удобнее. А, Б, В или 1, 2, 3 на короткий номер 9107. Еще раз повторю, короткий номер 9107. Отправляй обычную смс-ку. На календаре у нас сегодня 14 октября, поэтому традиционно подарок у нас и получит автор 14 смс-ки с правильным вариантом ответа. Итоги у нас будут в 19.50, поэтому будь, пожалуйста, на связи. Ну, а прямо сейчас я с удовольствием жду твои ответы на короткий номер 9107.
1: Реклама. Один ролик.
2: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

push me, and then just touch me, till I can get my

0: часов 29 минут белорусской столицы. Ты слушаешь Центр ФМ. Я напомню, что прямо сейчас продолжается розыгрыш больших приятностей, подарков нашей сувенирки от Центра ФМ. Все это в честь Дня Матери, который мы отмечаем сегодня. Я напомню вопрос. Вопрос у меня абсолютно простой. Как зовут маму Гарри Поттера? Я пытаюсь выяснить, спрашиваю у тебя. Предлагаю тебе варианты ответа. Вариант А – Лили, вариант Б – Гермиона и вариант В – Молли. Ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос. Окажись 14-м по счету с правильным ответом и получи, забери в конце концов целый набор подарков от Центра ФМ. Я напомню, короткий номер для связи 9107, на него отправляй свой ответ в виде обычного смс-сообщения. Отправляй просто букву или цифру А, Б, В или 1, 2, 3. Итак, как зовут маму Гарри Поттера? Вариант А – Лили, вариант Б – Гермиона или вариант В – Молли. Пиши письма, жду!
1: Пусть каждая женщина познает счастье материнства. Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Он пожелал всем крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Напомню, в Беларуси с 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. Поздравить маму и папу можно открыткой от профсоюза. Они предоставляются работникам на предприятиях и в организациях. Желающие могут написать теплые слова благодарности, указать адрес отправки, а профсоюз возьмет на себя заботу о доставке поздравления. Также доступны электронные версии открыток для скачивания на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. С помощью ЭКО в Беларуси родилось более 850 малышей в 2025 году. Благодаря тщательному отбору пациентов, эффективность ЭКО в республике достигает 42%, что превышает некоторые мировые показатели. За 20 лет применения вспомогательных репродуктивных технологий в Беларуси родилось более 10 тысяч детей. Единый день депутата проходит сегодня в Минске. До 20 часов минчане могут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Мингорсовета. Медицина и здоровье 2026. В Минске проходит главная медицинская выставка осени. Там можно увидеть реанимационное оборудование, мониторы пациента, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ оборудование, медицинскую мебель и многое другое. Реабилитационные комплексы, которые здесь представлены, на самом деле из ряда космических технологий. Раньше об этом можно было только мечтать, отмечают специалисты. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: 19.50 на часах, Центр ФМ на связи, как всегда, желает тебе доброго, прекрасного, ни в коем случае не скучного вечера и поздравляет с праздником всех мам поздравляет, конечно. Продолжается наш праздничный розыгрыш, это Центр ФМ, сегодня у нас особенный повод, День Матери, и еще раз я хочу поздравить всех мам с этим замечательным праздником, ну и, конечно, возвращаемся к вопросу. Вопрос у меня сегодня был следующий, мы вспоминали знаменитую историю о Гарри Поттере и спрашивали тебя, как зовут его маму, маму Гарри Поттера. Я напомню, я задавал этот вопрос и предлагал варианты ответа. Вариант А — это Лили, ее звали именно так. Вариант Б — это Гермиона, быть может так. Или вариант В — Молли. Давай-ка для начала будем определяться с правильным ответом. Правильный ответ — Лили Поттер. Так зовут маму Гарри Поттера. Вот как-то так. Ну и, собственно, огромное спасибо за большое количество сообщений, за участие в нашем розыгрыше. Я напомню, на кону у нас сувенирка, целый набор подарков, приятностей от Центра ФМ как раз для тебя. Ну и, собственно, осталось дело за малым, подвести итоги и определить нашего победителя. Правильный ответ я только что обозначил. Теперь же стоит указать и того, кому достанется весь набор подарков. Победителем у нас сегодня становится автор 14 по счету СМС, поскольку сегодня 14 октября, с номером телефона, завершающимся на 4492. Именно его мы поздравляем, именно ему мы, естественно, аплодируем. И не только аплодируем, а еще и провозглашаем умником дня. Ну и, конечно, награждаем целым набором подарков. Свяжемся обязательно. Будь самое главное на связи, оставайся, и все будет в полном порядке. Поболтаем уже за пределами эфира. Я же в очередной раз благодарю всех, каждого, кто участвовал в розыгрыше, отправлял свои смски. И, конечно, повезет в другой раз, если повезло чуть-чуть меньше сегодня. Оставайся с Центра ФМ. Мы двигаемся дальше, слушаем классную музыку. А это главное, сохраняем настроение прекрасным. Дюк Дюмон, Медуза, Empire of the Sun и другие топовые, как всегда, только для тебя, с удовольствием.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Это Дюк Дюмон и You Want No Game. Так называется суперхит от него. 20 часов в белорусской столице и 1 минута. Значит, вечер. Мы продолжаем в прекрасном настроении и готовимся встретить очередной микс музыки после прогноз погоды. Все, как водится в лучших традициях Центра FM. Один суперхит сменяется другим. Все просто. Здесь Крис Лейк, здесь Майк Уильямс, Тимми Трампет, Хьюги Ли Дэвид Гетта с ярким и солнечным Shine. Ну, а также будем слушать Adagio for Strings, да, легендарный хит в новой версии. Тебе понравится.
1: Погода на центре.
0: Переменная облачность и небольшой дождь ожидается завтра в Бресте. 13 градусов в этом городе, в Гомеле. Завтра до 14 тепла. Переменная облачность и погода без осадков. В Гродно ожидаем 12 градусов. Переменная облачность и без осадков. А в Могилеве завтра до 13 тепла. И опять-таки погода без осадков. В столице, в Минске, завтра 12 градусов. Вероятность небольшого дождя и переменная облачность.
1: Погода. По материалам ресурса.

Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио. Центр FM. Центр FM.

Новинки эфира на центре. T4050 и Bobrius Empty Space. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Райдар.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Lost Frequencies выпустили соул-сингл «Don't Forget About Me». Бельгийский продюсер Lost Frequencies представил новый трек «Don't Forget About Me» с вокалом британки Клементайн Дуглас. Продюсер называет трек теплым и душевным, но с энергией, которая раскрывается по ходу. Lost Frequencies остается одним из самых успешных бельгийских артистов. Он первым из страны возглавил британский чарт синглов, получил номинацию на Brit Award и вошел в Spotify Billions Club.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: четверг по всей стране 11 градусов тепла, в Гродно и Бресте небольшой дождь, в Могилеве и Витебске пасмурно, в Минске и Гомеле облачно с прояснениями.
1: Погода.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бриф 1997. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка. С
1: Максфлайном. Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: поддержка. Новинки эфира на центре.
1: Марш Тухай.
0: Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: или неразрывно связано с риском получения рака.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега-3, 6, 9, доступный суперфуд белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
2: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Марк Найт и Кристоф Эбизар.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

0: time for a brand new episode of Prismatic by Tiësto. And no better way to start this mix than with a brand new
1: Всем
0: Tiësto
1: привет!
0: Track.
1: Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на центр.fm.ru.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
0: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планет.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушали радиошоу «Призматик» с Тиесто. Только на Центр-ФМ. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

FM. Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by.

0: комьюнити Центр FM. И это Desire Radio с Джоэл Кори.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
2: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Sam Desmond и Atlantic Ocean. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

soul.

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Подключайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и Seres Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Jason Status и

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.